0: лично самое оно!
1: Радио Алёт ФМ.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!
2: Ever since you become internet famous, you turn into...

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое.
3: Июля.
4: Июля. В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: Десятое.
1: Десятое.
4: Июля.
5: Июля.
6: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Десятое. Десятое.
3: Июля.
1: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу!

we came from distant space.

We came from distant space.

0: taking you high.
1: Диджей, бессмысленные реквесты, быдло и элита, рекролы, шаровары. Все это

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, оно на ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое июля.
4: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも。

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск-жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Десятое.
1: Десятое.
4: Июля.
2: Июля.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое.
2: Июля.
3: Июля.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты чё таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22. Listening.

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля. 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
2: It's that special time of year in the northern hemisphere where the angle of the sun makes days spookier for everyone.

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.
3: Но мы на группу не попадем. Мы сейчас подготовка.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Десятое.
1: Десятое. Июля.
0: Июля.
4: Украинский час 18:00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задав.

0: Что еще?
1: Что еще?
2: А? Рейзер вместо чего? Сейчас я не знаю, почему отключился интернет, а полностью отключится, возможно, потому что у меня не оплачен интернет. Отсрочка платежа уже активирована, не помню, когда она кончается. Вот. Кастет-то что? Видимо, разные жанры. Живет синт-поп. Почему бойся синт-поп? А, ну да, синт-поп. I don't care. Ничего не значит. Где ты это слышал? Подкаст сразу пишется с кей. Сейчас же она пишется. I don't know.

Тут я что-то догадался отчасти. Во, ясно. В эту сторону я начал думать. Ладно. Итак, зрители, как обычно. Хотелось бы чуть больше, чем обычно, но что поделать.

Какое бы ироничное однословное описание. Кринж, помойка, описание своему стриму. Вот что-то вот обозначающее состояние в нижней точке существования. Дно.

Так, не понял, не понял. А прошлый стрим разделил или нет? Я его хотел удалить. Ждем или сокрушаем игру? Мы ненавидим единственного зрителя за тупые вопросы. Я смотрел на красную лампочку на роутере и смотрел, только подумал, что не включится и запустил сериал, оно загорелось зеленым. Так, мне на мобиле еще открыть надо. На мобиле тоже не работало, хотя до этого я вроде настраивал так, чтобы... Так, блядь. Пушфакер. Я бушфакер решил начать слушать. Еще не начал в качестве подкаста. Я не знаю, у него же там на стримах визуал есть. Поэтому не знаю, не будет ли что потеряно, но... Это, конечно, большая проблема, что мой любимый подкаст кончился. Так-то я с радостью гулял, а теперь-то я без радости гуляю. Как найти что-то такое же хорошее, настолько же хорошее? Так, разрыва нету. Так, что мне надо сделать? Подключиться к... Сейл, нет, открыть браузер. Блядь, fuck off. Я думал, мне сейчас довольно плохо, по объективным причинам, но я думал, вот на стриме я как-нибудь за интересной игрой-то мне мое настроение улучшится, я буду бодро играть детектив, но что-то пока не очень. Так... Конкретной цели у нас нету. Пока. Ланч. Час PM. Вот, ивент. Больше ивентов как бы нету. Наверное, стоит... Пробовал птичек слушать. Господи. Жаль, я без вебки, чтобы как-то я вот словами не могу передать, вот поэтому движениями головы и мимикой.

0: И поговорить с друидом, и осмотреть комнату, в которой есть доступ, которая, по идее, однозначно следует приоритетно осмотреть. Так, друид.
1: And you're back. What can I do you for?
0: Не дай бог, хоть одна скотина вот ответит вместо стрима напишет в чатик Вите. Сейчас.

Ох. What is the code you live by? It doesn't fans try to treat all people. Я же спрашивал уже, нет? Burn safely. Классического типа. Я не знаю, что это значит, что это. Ну не очень, но почему-то смешно.

0: Даже не знаю, загружаться. Как бы... Те фразы, которые не открывают новый эвиденс, по идее, как бы просто трата времени. Поэтому. Ну и так, сейф скамить не хочется. Не о чем с ним разговаривать. Я до сих пор не понял категоризацию тут. Evidence, everything. Но некоторые вещи есть в типа evidence. Observation это подмножество evidence, но оба они подмножество everything. Ну, это собственно сеанс. Very exciting to talk to a ghost. I'm sure the dead have lots to say. Oh my god! Oh no, my god isn't real! I wasted my life! And so didn't show up for my funeral. I'm more interested in the mad fellows who think death is more interesting than life. And the stupid thing they will do to prove it. Ну что, теперь я не теряю контроль? Что?
1: No, I should go. Only do something if you.
0: Про Бёрн Локал? Что? Я думаю, это просто типа покупай местную древесину.

Что-то к разгадке результаты из кукла не приблизили. Надо у нейронки спрашивать. Но не рекомендую тебе сейчас в чат кидать дампы диалога нейронки. Не рекомендую.

Так. Ага. Так, я уверен, что нельзя просто там спелл начертить. Что-то подумал, что, возможно, моя логика не совсем верна, что нужно найти сначала что-то. Ну вот, сохранюсь. Это просто такой же пазл. Где нужно все линии прочертить. Литеры света. Хотя, как бы, все ко всем.

По-моему, все ко всем и невозможно тут.

Ну ты можешь, ты можешь, ты можешь. Пока, пока. В пенте попробовать.

все ребра невозможно сделать, а конкретные я не знаю какие. Вот, говорю. Чей ключ мы нашли? Дарси. Дарси, где-то я слышал имя. Ну. Проспасенка.

Ну, по мелочи буду сейвсканить. А. Да, кстати. Блять, наоборот, загрузился, сохранился, не загрузился. И в другой комнате тоже. Так, из непримечательной одежды добавляется сведения о размере обуви. Угу. Сенты не слышал, не знаю. This funny name fakers. Warwoman. Resistant cross. Timetable. Schedule.

Крейси. А? В смысле Рейси? Фрайтингур фамилия. Чувай! Сторона золотого. Чувай! Там была фамилия. Ну там было. Может там была какая-то похожая фамилия, но не точно так пишущаяся, я бы, наверное, запомнил. Лорен Симрайт из Битвинсис Леттерс. Смотрели. But okay. Одно из недоделанных таких, ну, муторных, если делать это тщательно, вещей в припринте, это весь райтинг, все от руки написанные фрагменты положить в разные, откарактеризовать, кем они написаны. Я пару нашел, которая не подписана. Одно из них важное, но тоже не то чтобы много о чем говорит. Одно из них просто, ну, конкретно не подписанное в проявочный, что это почерк Энбабич, кажется. А из как бы важного это непонятный третий человек, который был задействован в перевозе самогона, вот, записка, которая в гараже, в машине, по которой ясно, что написано не этим бывшим садовником, Дэнни Равин, и не его сообщником, шофером, и не шофером. Вот. Это, если обратить, сравнить с другими почерками, то можно понять, что это почерк Бригет. Вот. Именно эта фамилия была ученого, которого загрузили полный набор лемурийских воспоминаний. Но она не так писалась. Может быть, такая была, но не так писалась. Когда мы продолжим Golden Idol, я не знаю. Я хочу, чтобы мне его подарили в Steam. Но скидки пока недостаточно большие. Tonight's match is since Miss Dean is after of the letters to Miss Darcy. Wait, а мы с каким письмом сравнивали? С тем, что поддельное, или с тем, что... Окей, видимо, с тем, что реальное письмо Miss Dean. Окей. Я думал, с поддельным. So Miss Darcy has a connection to Miss Dean. One with... Inbuilt мотив. What мотив? А, типа письма мужу. Ну а содержание этих писем. В смысле, Рейси? Чего?

Так. Not she's making about an event, but say seem less academic in nature, more for a work of fiction. Ладно, загружаться не буду. Вот сейчас загружусь. Notes of the Mescrons. Someone else would know better. Ладно, не буду загружаться. Давай еще раз посмотрим.

Короче, пока я не встречу, оно не записывается. Возможно. Ладно, не буду пока осматривать, пока нету портрета. Так, где Уфин? Ладно. Меня этот трек подзаебал.

0: Dining Room. Чего нельзя осматриваться?
1: Sorry, sir. Would you mind waiting until we had the place cleared before it?
0: Не, можно, это после того, как они уберутся. Окей. Одного из тебя, да. У одного есть.

Серчаев, а где у тебя тормозит? Я точно уверен, что я получал другие топики для ресерча. Где они? Где этот список, сука? Где?

0: hardened.
1: Mm-hmm. Okay. Mm.
2: Книжки. А, тебя не было. Выяснили Medical Quads. Я смотрел уже. Spontaneous Abortion. Discourage.

0: Никаких страхов вроде
1: нет, ничего. Ладно, это не тратит время. Что такое френология? Не помню. Хули, давай все осматривать.

0: Так, приму витамины. Я некоторое время назад витамины купил. И что-то не особо их принимаю. Возможно, стоит.
1: А, блин.

Интересно, в коте бы я сейчас больше или меньше страдал? Впрочем, игрока нету все равно. Всё! Не бьём!

What? Что я таком не слышал? Как пишется Resurrectix? Resurrectix. Окей. Вроде действительно такой термин существует. Не сразу дошла логика. Почему Resurrectix пустой?

Я не буду это гуглить. Mm-hmm.

Mm-hmm.

Можно пойти DLC для Липьера проходить, но оно ж сложнее основной игры, поэтому я сомневаюсь, что я меньше орать буду.

никто не хочет оплайнуть релиф, нет? Глобально не поможет, но вот, вот послабление некоторое, некоторое сделает релиф, как по-русски. Вот. 500 рублей на оплату интернета. Не, никто не хочет.

Может, все, чай перестанет тормозить, если я оплачу интернет.

Янг. Возможно, имеет смысл осмотреть все доступные комнаты мельком. Просто хотя бы все ключи, лежащие на виду, собрать.

Не, уже бегаю, блядь, я кому.

Really, it's important.

меня еще игры есть. Что у меня скачано в Стиме? А! Есть один вариант, на что можно заменить сегодня. Как раз геймпадный. Ну ладно, сейчас чуть позже определюсь. Ну, кофе мне вряд ли поможет. Но... Дай-ка глотну. Авось. Ну, это не антидепрессант. Угу. Йоньк. Рекордс. Угу. Рекордс. А, это вообще-то...

какие-то критичные вещи. На какие-то критичные вещи не тратится время, что ли? Почему это ноут было без времени?

Вот важно ли вот это? В чем возможно какие-то вещи, которые не подсвечены в окружении, важны, но... Блядь. Когда все вот так подсвечивается, игрок не склонен обращать внимание на то, что не подсвечивает. Керрич, я не смотрел на него, ДБ. Или смотрел. Короче, если за Голдена, это лучше. Но продолжить его, хотя там остались крупные DLC, много. Продолжить проблематично и болезненно.

0: Не могу посмотреть.
1: Я могу.
0: Писал тот newspaper. Мы что стоп fresh paint gets on the floor. Is that a Tuesday the 25th? The night every game went missing. Я за какое? 30-е, 29-е. There is new coat of paint on this door that there is lock. The latch is ill-fitted as if trying and failing to match the previous placement. This hinge is new. Чего? Is this door was recently replaced? I wonder why. А вот не круче было бы, если бы игрок сам третий вывод должен был бы делать, нет?

Я слишком. Слишком никакой, чтобы читать. Вы могли бы это исправить? Вы могли бы. Кто вы? Ты! Но ты не хочешь.

Не добавили, не добавили. Как evidence. Да, давай поговорим о твоей рабочей одежде. Угу.

Где заметка? Ну, вряд ли что об этом знает. Я чувствую вас. Вас как по-русски. Пшено. Я голубь, давай поговорим о пшене у тебя в кармане. Can I have some? Я все равно не знаю, чем они отличаются.

0: Надо было остальных спросить, я, по-моему, не спрашивал про сны. Это типа важно. Наверное.
1: I want bottle of brandy too.
0: Так, они расскажут про свое расписание или что? Да.

0: Mm-hmm.
1: Seems like there's nothing else. Wait. А, нет, это другая локация.

Нет, я не хотел бы жить в 19 веке, но вот такой бы так выглядящей местности. Фанфиат.

слышно ли с ними говорить о других людях? Надо было в его комнату сразу зайти, он же, его портрет у меня был. Ладно. Опа-на! Fucking rolls.

0: Mm-hmm.
1: Hello again, my friend.
0: Причем, если игра дальше потребует каких-то наблюдений неочевидных, ну или, по крайней мере, неотображаемых в заметках. И это плохо, потому что игра огромная, поэтому я не смогу эти наблюдения сделать. Если не потребует, плохо, потому что, ну, поэтому как детектив в сравнении с тем, как Case of the Golden Idol, плохо им не требует реальной детективной работы от игрока. Поэтому что так плохо, что так плохо.

0: Я так понимаю, там тейбл можно у всех либо спросить, либо посмотреть в комнате. Похоже.
1: Кто, блядь?

子。Where are the lines? Вы не ирландец, но вы все равно ирландский паганизм, как называется.

Pity. Mm-hmm. Okay. Бриджит, блядь, одинаковые имена разных людей. Ага. Кельтская церковь в Новом Орлеане.

Не смотрел я твою Дистеевскую парашу, Виктор. Не смотрел. По-моему, даже не Дистей.

0: знаю, Королева, возможно, смотрел, но глубоко в детстве. Ничего, я не знаю. Хоппер себе посмотрел недавно. Не помню ничего особо. Ну, в детстве что-то смотрел.
1: Я их не помню.
0: Так, фак. Айва, фэнси нига. Айва пимп.

Так вы знаете, говорят, если написать на Noon.fm сообщение не по теме эфира, когда эфир идет, то писька отвалится. Как минимум. Точнее, как максимум. А как минимум, больше твоих сообщений не увидит тот, кому ты их пишешь. А если написать их после эфира, то увидит. А так ты попадаешь в Shadowban.

0: Mm-hmm.
1: Not at all, Mr. Wolf.
0: No.
1: Hello again.
0: No.
1: Not at all, Mr. Ward.

А где счетчик? Обычно ж пишет сколько. А, вот. Окей. Okay. Я вот ничего не дал.

Неинтересно, а тупо. Я этим смеялся. Такие жирные тропы. Всего ничего нет.

0: Drinking brooch, perhaps representing something less dainty than one would expect such a lady to wear. Down line, prince of a ring. Okay. I'm already can sing. Не пиши свои предположения.
1: Mr. Ward, you come back to me.
0: Но это означает, что мне уже достаточно слов, чтобы формировать гипотезу. Но поговорим. Угу. Угу. Угу. В смысле, in your stories? Писательница? А, ну да. Тестус. Угу.

Ну, символ ордена этого. Конечно, непонятно почему.

0: Я вот с самого начала думаю, что как-то... Да, и все после того, как конфронт, все сразу, а ладно, чё-чё-чё-чё-то передумал, и ещё на сеанс не пойду. Так, о чём я говорил? Что как-то фэнси хотел для Backwater.
1: I didn't really believe in ghosts and magic before all this, you know. But I'll tell you this. I do now. Mm-hmm. My husband is haunting me.
0: Ну, наверное, это как бы нормально. Везде была какая-то сдать, у которой... У которой ресурсы отгрохать себе поместье.
1: I don't want vengeance. But I do want to be rid of him. And maybe he'll be content if he has her for company. If that is what it takes.
2: Well, there's no need to resort to such things, Mrs. Darcy. Let me see if I can do something about your husband.
0: Еще если бы... Актеры озвучки получше как-то были. Все немножко посредственно, но вроде не сказал бы, что это целая плохая игра, но как-то все немножко посредственно.
1: Chance would be a damn fine thing.
0: Ну и может их хвалить за то, что в целом это не по структуре, не довольно уникальное, не что-то, что уже было раньше. Угу. Ну, окей, еще как бы не конец, не просто сразу сдалась, а сначала нужно еще провести экзорцизм. Чего, блядь? А как? Пикап с репрезентинг Сомсина, где коннекшн? Я знаю, что репрезентинг. Где коннекшн, блядь? Вот, а тут и нету. А чё нету заметки, а... То, что она член. Видимо, нужно найти кого-то, кто разбирается в экзорцизме. По-моему, пока таких людей не было. Психолог вроде бы не вряд ли.

0: Okay, credentials?
1: Mr. Ward, you've come back to me.
0: Да, я еще вообще не заметил, где это было. Ну, надо этого негра спросить. Он в вуду разбирается.

0: That was all.
1: Good day.
2: А чё в 11? Чё-то я не хочу про History of Lake Manor слушать. Вот не хочу. Этого октября.
3: This area is off limits for guests.
2: Сколько времени? Часа. Ладно, еще немного. Да, можно уже к другой переходить. Игра вроде бы на 2 часа. Буду ли я страдать или не буду?

А тут не могу посмотреть. Может, вот, надо будет попробовать все-таки две открыть стену. What happened here? Не знаю. Пень.

Okay.

У меня же не срочно нужно акт на Вилладарсе. Сколько времени? Ну вот этих часов, фрагментов, вроде бы больше, чем гостей. Так что если по одному гостю в час, вроде бы не больше.

Угу. Здесь еще осматривается. А что, весь саундтрек из одного трека состоит? Плохой трек первый час. На третий час он как-то уже начинает заебывать.

Так, это я видел.

0: наверху.
1: Ну, значит, так и нужно остальных. Остальные варианты прорабатывать. А, про сны спросить.
2: Yes, my child.
1: Крест упоминался в библиотеке. Типа ирландский. Просто ирландский сорт католичества.

0: my leave, Father.
1: Go with...
2: Mm-hmm. Ну, пока с остальными, наверное, не будем разговаривать. Старый бандит. Историю про... Если бы я помнил имена, либо локации, было бы как-то вот лучше рассказывать про истории. Но, сука, как улучшить память? Чел, который переоделся в офицера, пришел в какую-то часть, это было в Германии в начале прошлого века, пришел в часть, набрал себе солдат и пошел в банк, заявил, что там по какому-то делу ему нужно, не помню, типа, доступ, там, где деньги лежат, взял деньги и исчез. Но его быстро нашли. Я так, я вот, я начал с, начал слушать на канал «Эхо Москвы», дилетант, который не новостной политический, а исторический. Там есть цикл передач, вот, и цикл передач просто про какие-то рандомные дела. Вот. И вот там я услышал про это и задумался, где-то я уже про это все слышал, а я это слышал в своем любимом подкасте. Там мельком вроде бы упоминалось, там не целый эпизод, а эпизод нескольким маленьким историям посвященный. Типа это известная история. Чуваку статуя стоит. Он стал местной знаменитостью после этого. Типа кайзер, когда это услышал, сказал: «Ай, молодца». Так.

Так. Так. Мы продолжаем пока еще, да? Так, пошел я комнату шамана Вуду осматриваем. А у меня ключа нету. Или есть? Есть, есть. Это же мистер Дупре, да?

0: Угу.
1: We have some kind of...
0: Как называется призрак, который вещи двигает?

посмотрим, сколько листа висит. Мисс Монтаванти и мистер Дупре. Six p.m. in the drawing room. After Miss Monavanti stop, which is 5 p.m. Okay. Это завтра, типа. Six p.m. Ах, где он? Нет. 6 p.m. там было. Прикинь, да. Угу. I get a ticket for Bay 46. Угу. Ну, видимо, теперь у нас есть эти.

я же не спрашиваю скейджу, да, все. А где ботинки? На ботинках.

0: Не?
1: No, that would be right.

Mm-hmm.

0: А?
1: Серьезно? Я не слышал. Я, наверное, слышал раньше, но как-то... Не понял.

Enterprise Bookmarking. Очень проклятое словосочетание. Угу. Угу. Ага. Ага. Я думаю начать обсидианом пользоваться. Это программа для заметок. Но как и зачем, пока не понял. Нет, нет, нет. Да там же как-то, там же Кэт Ирсон.

Вот эти вот линки чисто бессмысленные. Немножечко. Ну, я понимаю, зачем они.

Так. Так. Почему ее в списке нету? Окей, там, наверное, все нужные линии.

0: Yeah.
1: John? Как вы лаете?

все начну с центральной точки. Разве может быть? Начиная с той, так не знаю, то есть.

Куинти Бонд, которая не существовала, по-моему, в то время. Как оно пишется? 5.

Ну-ка, ну-ка. Ладно. Появилась себе. Very similar to modern LGBT campus in hiding 1886. Okay, okay.

God bless. Фальпит аутсайд, а где это?

Ну они не были эти спиритфоты никогда среди вот этих вот спиритуалистов распространены, насколько я понимаю. По крайней мере, в то время. Чё у вас багаж-то падает? И уже забыл, как называются кидающие вещи, призраки. Пиздец, память. Это кейс. Где он? О, кстати, что за Волфгард? Где он?

Как будто я только встал из Сталкера, это я не знаю, и не помню, что там такое было. А так, это хорошо знакомое слово, которое, тем не менее, выпадает из памяти. Скорее, фильм, который я, правда, не смотрел.

А чё? Чё, на это нельзя посмотреть, на этом?

Привычки начал жать на пробел. Для ускорения. Как в Блюпринце. Даже не знаю, смотрю это все. У нас не заполнено таймтейбл. Может просто ничего, 12, а не я не узнала о том, что это.

0: Так, ладно.
1: Hello again, my friend.

Кассатор. Вау. Я не знаю, что... Мексика, если это ghosts.

Дарси. Господи, где было имя Дарси? Дарси. Ассоциация, во-первых, что это... Ну, что это девушка, девочка, ну, это понятно по фамилии. С чем-то вроде мультика, что-то такое. Дарси. Вообще, директор программного агентства, я знаю. Класс. Это Соков, ясно. Это какой-то нейрон активейшн происходит, когда я, ну вот, не просыпается. Так. Возможно, не французская, возможно, просто похожая фамилия. С французскими ассоциируется.

Я не знаю ничего о крутости предупреждения. Ну, кроме того, что имя обладаю. Как по-английски? Да, я могу вспомнить.

0: Где я могу найти, простите? Вроде в комнате ничего не было.
1: Not at all, Mr. Ward.
0: Так, разговаривать пока не осматриваю файл-пит не буду. Аутсайда. Больше аутсайд не осталось. Еще не мэйд. Блять, я вспомнил. Да, понятно, почему. Почему такое нейрон активейшн сильное?

0: не будем все равно смотреть полностью. Хотя я много раз пересматривал и пересмотрел бы еще раз.
1: Ты все равно лоботомированный, ты не будешь интересно комментировать.

Окей, Edge Maze. Тут что-то делать. Ну, определенно пройти, да? По определенной тропе, да? Есть ли какое-то... Какой-то интересный участок, вроде нет. В чем появляется стрелочка маленькая на курсоре? Зачем? А. Видимо, она меня может куда-то привести. Нет, не заметил, где я.

Почему doesn't look strong enough, Fedor? Даже двое.

Сейчас сюда больше не видно, но... Можно было на клоф. Потом поговорим. Надо помнить, где она стояла. То вот тут, кажется. Unnatural shape.

The Culprit, блядь. Ну, мне и с самого начала, как бы вопрос, Culprit чего?

0: Who is him?
1: No. All I could tell you is that it was a man. She was the one with the raised voice. Mostly drowned him out. Then, she stormed off. I don't know if he followed, but by the time I'd worked myself to a good vantage point, he was gone too.
0: Ты заскринил на стене, что было? Попытался заставить или что? Или нет?
1: Bloody maze.
0: Лаундум. Лаунданум. Причем я много раз это слово слышал, но, блядь, никак не могу запомнить, как оно точно пишется, произносится. Лаундану, да и сейчас не запомнил. Блять, есть варианты. Ну, наверное, при так вот к психиатру идти жаловаться, это вот у меня физическое раздражение на вот не вот физическое вот. Вот, несоразмерно, вот некоторых людей, на некоторую формулировку ответов. Вот можно мне антидепрессанты? Мне явно надо. Ты смог составить? Ты понял, что можно, или понял, что нельзя, заполняя все ребра? Есть варианты. Что это должно значить?

0: Что это должно значить? Есть несколько... Что да, запал... Это значит, что да, можно все провести. Тогда почему такая формулировка, будто это не точно, это не уверенно? Что это должно значить? Как интерпретировать? Там не так же, как... Ну, типа... Ах, ладно, все, забей.
1: This has been helpful.
2: Is this why she's not been about the last few days? Varley says she left, but I don't know.
1: I don't know, but I hope to learn.
2: Well, if you're gonna be snooping about, it was 8 PM they fought. I know because the bar was quiet with all the blue bloods playing bridge.
1: Thank you.
0: Часики, кстати, не пробили.

А было то уже... Ага. Окей. Mm-hmm.

Арлининг. Но. Здравствуйте. Решили что-то написать. Смотри, какая игра. Ну ты посмотри, смотри, надо пжих. Как весело. Пжих. Блять.

Ясно, там не прорисовано, поэтому ты не знаешь, как они. Не соединяется, ну так, по-моему. Ясно. Ой, блядь, ладно. Вроде, с одной стороны, вот как-то вот чувствуешь себя не частью общества, вот. Как бы я в стороне почему-то. Почему-то вот людям не интересно то, что мне интересно. Вот как ты чувствуешь себя вот хуже, возможно, других, изгоем, а потом узнаешь, что они тратят время на такие дрочильни, как Pass of Exile, Diablo. И как-то это ощущение проходит, что лучше, блядь, быть изгоем, чем вот таким вот заниматься, интересоваться. Ну, прям если себя нишивает такую себе. Ну, я не намеренно. Ну, блядь, не фазу экзайл, блядь, играть. Не считаю себя нишевым, не такую себе. Ну, фактически, в этом обществе я нишевый. Сейчас я на кофе скажу.

Так. Так, типа мы уже можем сформулировать гипотезу.

0: Вот, то еще тут какая-то цветовая дифференциация разных и разных нот, и разных граней. А что она значит? Хуй знает. Ты уже высказал игроку Diablo, что он предпочел Diablo твоим стримом. Не знаю. Не помню. Не, это то, что... Не знаю насчет моим стримом, но то, что вот, когда он что-то проделал, то, что вот он там жалуется, бывает, на работу и в целом на жизнь, и вот я бывает, когда уместно, не совсем я когда уместно, что сейчас объясню, не совсем я вот... дик, какое бы русское слово подобрать. Не совсем я мудак. Я когда уместно, но говорю, а почему бы не начать с того, чтобы перестать тратить время на тупые дрочильни? Ага. Причем он играет, он там Blueprints проходит и что-то еще пытался, но при этом все еще тратит время на такое тупое дрочильни. Вот. Начни. Если б я еще тратил время на тупые дрочильни, я бы... У меня и так все плохо. Но мне бы это точно не улучшило жизнь. Так я хоть какую-то не то что интеллектуальную, но какую-то не тупую отдушину в жизни нахожу. Интеллектуально слишком высоко звучит. Так, распизделся-то. А, ну я могу по номеру комнаты догадаться. Мистер Дупре. А, это локерки. Стоп. А где локеры? Ну, высказать гипотезу ничего не стоит. Stalk through the get maze by shadow figure while Third party was watched, окей, это даже не нужно. Окей. Ну это как-то. Ну как бы я понимаю, почему так устроено, что достаточно просто. Потому что тебе было сложнее, возможно, как бы это плохо совмещалось с остальными элементами игры, но. А, что? А, это не так. А, окей. А, это не стак, наоборот. Так, я долго откладывал игры, чтобы потом в них и поиграть, и вчера решил поудалять ссылочки на эти самые игры, потому что понял, что играть не хочется. Я не знаю, что это. Это у тебя бы все меньше времени, чтобы предаваться унынию, тебе все нужно. Не, я бы предавался унынию вот во время, да.
1: Some thing guided Miss Dean through the grounds. Though I'm not yet sure to where. The whole time they were being watched by the culprit. Can I learn anything useful about the culprit from this?
0: What culprit, you fuck? Ну реально, он называет колпритом, хотя, как бы, колприт чего? А, ладно, одно есть. Кто написал письмо о том, что подделал письмо? То, что Дин отъехала. Ну, Mm-hmm. Footprints belong to
1: the
0: them.
1: Extra prints in the hedge maze must belong to the culprit. So now I know they wear a medium-sized boot.
0: Молодец, Шерлок.
1: I have picked up another fact about the culprit.
0: Mm-hmm.
1: I wonder if there's anyone I could eliminate as a result. And if not, what investigating can I do to allow me to learn some useful facts about the suspects?

0: он тут такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала.
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганая.
2: Меня

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: 11. 11.
0: Июля.
1: Июля.

Свинячин, по-моему. Свинец. Окей. Значит, мне по светлой линии. Насорили-то. Да, фригидный друг и не игры, не играет, не донатит. Да донатит, ну 200 рублей, хорошо, не 500, ну 200 хотя бы, ну ты можешь.

Так. Нужно ли тут пешком добираться? Непонятно. Ну-ка. Ладно, сначала попробую на поезде. Ванну ремонтирует, морозу.

0: Сколько стоит большая прогулка? Так она еще не вышла.
1: Ну, скоро, вроде. Ну, вроде летом выходила.

Класс, блядь. Мы должны быть близкими друзьями, иначе не получится. 4 августа.

Так, как я могу выйти на середине пути? Я могу просто уворачиваться от поездов туда-сюда, наверное.

0: центральная станция должна была соединяться с метро Братислава. Но его так не построили. Молодого вино во всех бочках возьми немного.
1: В голове какая музыка играет. Доктор Халигали. Ну, опять, я не хочу. Какая музыка? Вот периодически. Вот. Уже сегодня играла.

Замечательный корпоратив. Давайте выпьем вина, да.

Порвется, да. Порвался.

Ой, там заглянул новый зритель. Зритель. Задонайте, а то мне интернет скоро отключит. Остальные не хотят. Сорвется завязки. Пропасть алкоголизма. Давай, поехали. Поехали, коня! На перегонки! Let's play chicken. On tracks! Ну, чикен, типа... когда двое едут навстречу, типа, на столкновение, вот, кто свернет, тот струс, вот, на рельсах.

Да, не успею я тормозить на такой скорости. Надо было держать скорость меньше.

после станции буду говорить. Вот я уже и после станции. Точно именно следующая станция стоит.

Да фак! Ну нет, мы только чуть-чуть. Ну, я туплю и... Я туплю, а на станции-то останавливается. Чего я туплю? Это было... Ну чуть. Даже ментов можно не вызывать.

Так, а где? Хотел одну ДПМ-ку вырезанную. У меня ж было. Я что, удалил? Так, that's weird. Я вроде в то время начал оставлять то, что вырезаю. А, вот она. Почему по поиску не нашла?

Нет, он такие, как бы, тоже едет. Ай. Ай.

Ой.

Так, снова здесь, я правда не вижу Бруно. Ща впущу, принеси мыло со склада. Ходи за мылом. Где склад? Сейчас опять искать буду. Тут нет. Тут. Еще не в душе. Это собаку или кошку? Работчика.

Микроволновка всегда рубает питание. Ну а где? Где мыло? Ну вода крыться. Вот это записали похожую кошку.

Все? Окей. Ну такое. Могу поинтереснее, наконец, придумать побольше set pieces. Я и поиграно можно удалять. Такое. Типикал хоррор слоп, но с юморно-чешским налетом. Так. What else? Допустить. Ну, эту игру я смотрел на стриме у Вини, даже в Джорме. Поэтому не знаю, что я ее скачал, но, наверное, проходить не буду, просто немножко посмотрим. Хотя, если вдруг зайдет сам процесс. Там тормозить не будет.

Графен автоматически выставился самый низкий. В чем суть игры? Уже можно было догадаться по каким текстам. Сюжет. Сразу говорю. Впрочем, мы и не дойдем до твиста.

Так, может, графен немножко все-таки побольше? А что-то деревья слишком плоские, а тут и нету. Graphics. А кастом это как? Хай, допустим. Давай лучше стало. Сейчас скоро начнется.

Угу.

Ну, блядь, отсюда. А сложно? Бегает автомат.

Пока.

0: прыгнуть на него, не вариант! Сука!
1: Фу. Почему у меня работает плеер на версии радио, ничем не могу помочь. Наверное, VPN.
2: Теперь что называется?

Стрессовым. Стрессовым. Хорошо. Куда? Здесь танки не поедут.

Что, блядь? Где вход?

Одно столкновение мы держим. О,

Да, правда, женщина. Почему-то со стримом я это не запомнила.

Ну, знаешь, когда на тебя и когда за тобой гонится машина, это довольно страшно. Что, скримера не хватает?

Так. Ну и тут это передано, но они плохо сворачивают углы. И как бы с расчетом этого выстраиваешь тактику.

Ну, прикольно, прикольно. Да, про процесс игровой. Хороший. Эффективная реализация концепции. Там даже хочется пройти. Но еще пару раз, еще пару фейлов я дропаю.

третья машина была. Там застряли, что ли?

машины, да? Это особые демонические машины, которым бетонные блоки нипочем. Тут же бегать нельзя.

Terror Works.

Oh, let's see, the bicycle made for two.

Какой Витя храбрый, не боится машин. Машины сбивают кучи пешеходов. Один из топ смертности. Я не знаю, кто чаще погибает в дорожных происшествиях. Водители или пешеходы? Так. Куда мне? Стоп, я не туда пришел. Где? Что он? Особые, неуязвимые, непереворачиваемые, одержимые машины. Блять.

0: сторону.
1: Так не помню, я кого-то помню, такая речь. But you will look sweet upon a seat of a bicycle made for two. Ну, с одним КП. Нет, шансов нет. Откуда?

Окей, тут понятно. Наверное, дальше бежать или поворачивать? Скорее поворачивать, но

Бразиглмейт футу. Вроде не сюда.

Блядь, задом наперед. Нет. Блядь, задом наперед нельзя. Может только идти.

Это мне сильно поможет на открытом пространстве. Я сейчас в боке не могу.

0: это вперед и направо от того, скорее. А это последний. О! Сюда. Нет? Ладно. Не почувствовали. Что они там застряли и без Roadworks. Где? Сука!
1: Ah!

Не вижу никаких проблем с их перемещением. Так я и чувствовал жопу, что на меня сейчас наедет машина. Что-то с этим поделать я не успел. Так, вон туда, кажется.

невидимая стена, по-моему.

жален.

Так, а куда? Сюда будут гонять. Я буду туда-сюда гонять.

Непонятно куда.

А, ну что, мне нравится, по-моему. По-моему, отличная игра и отличная машина. Не бы я ту сторону. Может, меня опять просто туда-сюда гонят. Пытаются гонять. Я там ничего не вижу.

0: Конец.
1: You will regret this, Open. Now!
0: Вау, поворот! Поворот! И твист там все. Твист не имеет никакого отношения к машинам. Mm-hmm.

еще не конец.

Серьезно? Делаер в Мэнтон Кинг? Thank you.

что не тормозить? Да подумать, что это...

0: Это все радиоактивные отходы.
1: Ну, блядь, тут немного осталось, наверное, надо пройти. Так, ничего интересного в конце все равно не будет. Интересен путь. А там DLC как бы с дополнительной кампанией. А вот его, может быть, стоило пройти. Его я не видел на стриме.

Еще бы, если бы меня тянуло на лучшем графене, было бы круто. Так-то какие-то сцены в игре вроде вот. Тють со светом прикольная.

точно не про машину убийца. Ну, вроде все.

Мало того, что эта история как-то неуместна в истории с машинами и убийцами, еще и логика героини, вот, героини, чтобы выбраться, вот, из подвала, где вот он запер, типа, докторшу с девочкой, чтобы докторша вылечила девочку, докторша убила девочку, чтобы выбраться. Логично, блять, это еще не конец.

Это они мазать, по-моему, стали. Хорошо. Ты, блядь. Давай.

кстати, с советскими машинами. Бесплатная идея, иди делай игру такую, как с советскими машинами. Только на просторах совка.

блядь, пока они там где-то застряли. А ты такой бибикнул. I can't stop now. Сейчас я опровергну это утверждение. На этом месте дропну. Не, я бы-то прошел, но уже как-то. Как бы уже долго стрелял. Может, в другой раз и пройдем. Еще одна игра, которую мы допройдем в другой раз.

это видно будет? Фак! Повезло! Врезается, не врезается периодически. Автомобильный туалет не, блядь. Столб первый.

0: Да?
1: Да.
0: Другая такая таблетка.

Sister. Ну, не ожидал, что даже вот я смотрел где-то полтора раза эту игру на стримы. Я не ожидал, что я до конца пройду еще и сам. Бодрая.

оператором другой раздался. Черт, история. Так, все. Коннекшнс и все. Был еще один. Ладно, потом. Не буду палить. Еще один Wordle подобную вещь. Сложную. В тему детективом. Так, стил, слинки. Артур, это животное какое-то. Да. Чё-то я к Wordle не готов.

Stealth, Unicycle. Что еще? Может, просто с двумя, типа, двумя буквами? Да, блядь! Fuck you. Appearing in the letters alphabetical position. Ага. Fuck you. Ну, Бо Пип, Вуди, Джесси, кто еще? Слинки. Смотрел, даже не знаю, кстати, смотрел я или нет. Или так, с культурного осмозиса. Видимо, Трапезии Кэнон, наверное. Угу. Я сегодня изи. Фрейм давно не было. Не знаю. Чё это? Гениальность.

Born Identity. Born. Вообще это актер, а? Не, актер. Нет. Какая-то херня. Ну, как, Independence Day. Не знаю, первый, второй, как второй назывался? Нет. Тогда не знаю. Нет, боевик или фантастика. Olympus has fallen. Ага, еще бади. Это Сигмунд. Нет. Looks like fan trash, maybe. Cool cinematography. А, как это кино называется-то? Слам... Сандок миллионер. Нет, еще что? Ведь это... Нет, какая-то бюджетная место. Нет, не она. The Moment. Чуть не дал, да. Документы.

300. Тракториста. Так и не посмотрели. Не знаю, но у меня все еще скачано. Где, блядь, были русские буквы? На постер челлендж сейчас. Нет, перед 300. Может, где-то были русские буквы. Не вижу, где ты заметил русские буквы. А, ну да. Трафика. Ага. Буквы-то русские. Не буду даже говорить все-таки там. Ой, я не знаю, какой из... Star Trek Beyond. Коломбо! А, ну они же фильмы-то называются без Коломбо. Another by the... А, это было... Паразита. Окей. Окей. Видасик напоследок посмотреть. Так, постер челлендж можно сделать. Ах, тайтл шот, то есть. Не смотрел, кстати, до сих пор.

0: Я тут узнал о очень хуёвом диджее недавно.
1: Удивительно, что видео не 18 лет.

По-моему, у него отличный форсет. Лучше, чем форсет. Сука. Зам, эту же шутку шучу, а шутки сейчас, а твои шутки не понял.

был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?